0: 2026年人口普查即将于今年8月展开。人口普查有助于描绘澳洲的概况，呈现各社区的发展和变化，从而为未来的服务和支援做好规划。2026年8月11日星期二，身处澳洲境内的每一个人都会被纳入统计，包括公民、永久居民、国际学生、临时签证持有人和访客。未来几星期，你的住户将会收到参与人口普查的相关资料，你可以选择网上填报、填写纸本表格，或者在有需要时获得协助，可提供多种语言支援，并设有网上和电话的协助。你亦可以鼓励和协助家人及社区成员及早做好准备。2026年人口普查每个回答都好重要，如需了解更多，请浏览 www.census.abs.gov.au/traditional-chinese， 由以下机构授权发布： Australian Bureau of Statistics Canberra。
1: Station Sponsor
2: 5EBI Your Multicultural Radio Community 103.1 FM。
3: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире программа «Время благоприятное». Рано или поздно всякий человек сталкивается с проблемой греха. Эта проблема заключается в том, что человек делает не то, что надо делать, что было бы хорошо, а напротив, делает то, что вовсе не хотел бы делать, за что и бывает судим собственной совестью. Но как с этой проблемой мы поступаем дальше? Некоторые люди постепенно приходят к тому, что начинают считать нормой то, что раньше, возможно, вызывало у них отвращение. Другие продолжают бороться, стремясь к совершенству, преодолевают самих себя, тренируют свою волю. Но даже такие люди при честном подходе к проблеме все же осознают собственное бессилие в борьбе с грехом. Об этом говорит и апостол Павел в послании к римлянам. Давайте прочитаем отрывок с 15 стиха 7 главы, по 2 стих 8 главы. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне». Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, как видно из прочитанного отрывка, из весьма затруднительного положения, в котором находится грешник, все же есть выход – освобождение, победа возможны в Иисусе Христе. И получить это освобождение и жить жизнью победителя сегодня может всякий верующий в Иисуса Христа как в своего личного спасителя. Наша передача сегодня посвящена размышлениям на эту тему.
4: Каждому из нас хотелось бы быть победителем. Бог также желает, чтобы мы побеждали. Но в жизни не всегда так получается. И тогда мы задаем вполне резонный вопрос. Почему? Давайте об этом сегодня порассуждаем вместе.

0: Напомню, что сегодня мы говорим о предпосылках победной жизни христианина. Тема борьбы, поражений и побед знакома не только военным и спортсменам. У каждого человека своя борьба. Кто-то борется с трудностями, кто-то преодолевает болезни, кто-то карабкается вверх по служебной лестнице. Сегодня мы не будем затрагивать эти темы. В центре нашего внимания будет самая главная борьба, в которую вовлечены все люди. Это борьба добра со злом, святости с грехом, борьба Бога с дьяволом. Линия фронта проходит через наши сердца, наш разум, наши чувства, нашу волю. Мы вступаем в эту войну с первых дней жизни и участвуем в ней до последнего дыхания.
1: Некоторые люди в этой войне приняли сторону дьявола и борются с Богом. Это самая бессмысленная и безумная борьба. Борьба против жизни, против истины, против самого себя. Эта борьба бесперспективна, борьба обреченных, потому что Богу никто противостать не может.
0: Большинство людей понимают, кто такой дьявол, видят его коварные намерения, пытаются ему противостать, но не могут. Сатана слишком сильный противник. Он хорошо изучил человеческую природу и, обольстив грехом, пленил души людей. Люди страдают от этого рабства, но ничего с собой сделать не могут. Всякий делающий грех есть раб греха. Люди мертвы по своим грехам и преступлениям. Раб, да еще мертвый, никогда не сможет сам освободиться. Ему нужна помощь извне. Нужен освободитель, который был бы сильнее дьявола. Этим освободителем является Иисус Христос. Христос победил дьявола и принес Богу жертву умилостивления за грехи всех людей. Во вселенной эта победа совершена. Чтобы она произошла в душе человека, он должен поверить в Иисуса Христа и обратиться к Нему за помощью. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете», написано в Евангелии от Иоанна 8:36.
1: После обращения ко Христу человек

0: снова проблемы, трудности, искушения. Может быть, что-то не в порядке со мной? А может быть, Бог меня оставил?
1: На самом деле, ничего странного не происходит. Правда заключается в том, что жизнь христианина – это поле борьбы. Мы спасены, искуплены, приняты Богом, но не избавлены от атак дьявола, от борьбы с плотью, от трудностей и искушений. В некоторых случаях эта борьба бывает более острой и ожесточенной, чем до обращения. Дьяволу не нравится, что мы вышли из-под его власти, и он употребляет огромные усилия, чтобы снова овладеть нами. Достижение духовных высот, возрастание в вере, успех в труде для Бога также не приходят без борьбы. Христос сказал, что от дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Поэтому христианин не должен удивляться и унывать, когда ему встречаются трудности. Он должен быть настроен на борьбу.
0: И не только на борьбу, но на победу. Многие христиане проходят через долины уныния. Их угнетают трудности, они сломлены поражениями. Они борются изо всех сил, но далеко не всегда оказываются победителями. Некоторыми овладевает пораженческое настроение. Они теряют надежду на победу и даже считают, что борьба бессмысленна. Существует мнение, что христианин должен только верить, а побеждает он или терпит поражение – это не так важно.
1: Но Слово Божие говорит о другом. Господь желает, чтобы мы были победителями. В 21 главе книги Откровения написано: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». В книге Откровения в каждом из посланий семи церквам находится обетование победителям. Верующие будут переживать самые различные трудности. Многие не выдержат и сломаются. Но при любых обстоятельствах среди них будут победители. Самое строгое из семи посланий – это послание Лаодикийской церкви, церкви последнего периода. И верующих подавила духовная теплота. Но среди всеобщего отступления и усыпления в этой церкви есть победители. И им Господь дал самые большие обетования. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Бог не просто предписывает нам быть победителями, но дает для этого силы, снаряжает духовными орудиями для успешной борьбы. Проблема в том, что христиане не знают об этих средствах или же не умеют пользоваться ими.
0: И поэтому мы хотим предложить вам несколько принципов, которые помогут вам жить победной жизнью. Первый принцип звучит так. Чтобы побеждать, нужно быть мертвым.
1: Может быть, кто-то из слушателей подумал: ничего себе совет, разве мертвые могут побеждать? Но не спешите с выводами, ведь мы говорим не о физических вещах, а о духовных. Давайте посмотрим, откуда к нам приходят искушения? Что делает нас слабыми и уязвимыми перед врагами? Что является причиной наших поражений? Это прежде всего плоть, наша падшая греховная натура. Плоть тянется ко греху. В ней рождаются различные скверны и похоти. Она постоянно противится духу. Каждое наше поражение, какой бы стороны жизни оно ни касалось, это всегда победа плоти. Мы не сможем жить победной жизнью, если не разрешим вопросы с нашей плотью. Слово Божие предлагает нам самый радикальный подход к решению этой проблемы. Плоть должна умереть. Причем не просто умереть, она должна быть распята. В 5 главе послания к Галатам написано: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями».
0: Как это осуществить? Многие христиане пытаются победить плоть своими усилиями. Они живут в постоянном напряжении, держат контроль над своими мыслями, чувствами и желаниями.

0: желаниями. Некоторые пытаются обуздать свою плоть всевозможными ограничениями, аскетическим образом жизни. Но, как написал апостол Павел, все это только имеет вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Плотью плоть не победишь. О том, как может быть решена проблема плоти, написано в 6 главе послания к римлянам. «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха и живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем».
1: Сами мы никогда не сможем умертвить плоть. Мы не можем прибить свою плоть к Голгофскому кресту, и Бог этого от нас не требует. Мы должны только уверовать в Христа, и когда мы соединяемся через веру с Господом, тогда Его смерть и Его жизнь осуществляются в нас. Очень хорошо описал свои переживания в связи с этим Эрнст Мандерзон в книге «Жизнь победы». Он пишет: «Я хотел войти в полную свободу, которую обещает Писание, а поэтому сражался. Но сражался я совершенно напрасно, потому что не понимал того, что значит «праведный верою жив будет». Все, чем он обладает только верой, но лишается всего тотчас же, как только перестает верить». Еще и ныне вспоминаю тот момент, когда я стоял на коленях перед Богом и серьезно взвешивал вопрос: должен ли я и впредь поступать так же, или же мне следует отступить? Я уже достаточно постиг тогда христианство, чтобы быть несчастным. Мне уже ничего не было нужно, даже и жизни, которая состояла из подъемов и падений, когда я в один момент грешил, а в следующий уже раскаивался. Я пришел в то состояние, когда я вообще стал сомневаться в полном избавлении. Но Бог, богатый милостью, умилосердился надо мною и даровал мне свет через своего Духа и свое Слово. Случилось это так. Я прочел 6 главу послания к римлянам. Каждый стих этой главы явился для меня, уставшего и изнемогшего человека, куском небесного хлеба, лучом света из вышнего мира. Меня как будто озарило солнце. Здесь, и только здесь, находится тот путь, которым идут от победы к победе. Здесь только можно раскрыть тайну жизни победы. Учение об освящении можно выразить словами Павла: «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». В какой степени мы достигли общения с Иисусом через смерть, в такой именно мере мы достигнем и общения с Иисусом через жизнь. Поэтому истинному чаду Божьему весьма важно быть погребенному со Христом, чтобы противостоять всему окружающему, будучи уже мертвым для мира. Такова главная мысль 6 главы послания к римлянам. Наш ветхий человек сораспялся со Христом. Вместе с Ним умерли и мы для греха, а потому и освобождены от греха. И нам необходимо верою сохранять это состояние.
0: Именно это имел в виду Христос, когда говорил: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Отвергнуть себя – это означает согласиться с тем, что наша греховная плоть распята с Иисусом Христом, подписать смертный приговор ветхому человеку. Только тогда мы сможем идти за Господом. Человек, сораспявшийся со Христом, считает себя умершим для греха. Он отверг грех, похоти и свое «я». Он, подобно апостолу Павлу, всегда носит в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в его теле.
1: Только тот, кто распял себя для мира, в состоянии победить мир. Человек, сораспявшийся со Христом, мертв для того, что составляет сущность мира, для похоти плоти, похоти очей и гордости житейской.
0: Только тот, кто умер со Христом, может быть плодотворным его служителем. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную».
1: Но это еще не все. Мы должны не только умереть со Христом, но с Ним и воскреснуть. Как Христос воскрес в новом теле, так и мы должны жить новой жизнью. У нас должны быть новые мысли, новые желания, новые цели. Наши руки, уста, глаза, ноги, наше сердце, наш разум должны быть обновлены и посвящены для служения Богу. Эту новую жизнь в нас рождает Дух Святой. Он является источником силы для победной жизни.
0: Следующее правило победной жизни звучит так: чтобы побеждать, нужно быть слабым.
1: Может показаться, что этот совет также противоречит здравому смыслу. Обычно побеждают сильнейшие. Но что справедливо в материальном мире, то не всегда истина в духовной сфере. Послушайте, что говорит о себе один из самых успешных Божьих служителей, апостол Павел. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Эти слова выражают не парадокс, а важный духовный закон. Победить в духовной борьбе мы можем только силой Божьей. А Бог действует тогда, когда мы осознаем свою беспомощность и нуждаемся в Нем. Именно это имел в виду Христос, когда сказал: «Блаженны нищие духом». Нищий надеется на Бога, сознает свою зависимость от Него, просит у Него помощи, и Господь помогает ему.
0: Действие этого принципа мы неоднократно видим на страницах Священного Писания. Господь не мог использовать Моисея, пока он не освободился от надежды на свои силы. Божья тактика ведения войны отличается от человеческой, и поэтому Бог оставил Гедеону всего 300 человек из 32 тысяч. Господь сказал: «Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». В первом послании к Коринфянам написано, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
1: С другой стороны, мы видим, каким печальным последствиям приводила самонадеянность людей. Моисея она отправила на 40 лет в пустыню. Петр трижды отрекся от Иисуса. И вообще Богу чаще проблемы доставляли не противники, а его союзники, его слуги, которые мешали ему действовать. И Господу приходилось учить их смирению, доверию, послушанию, надежде. И только после этого Бог мог действовать через них. Но мне не хочется, чтобы этот принцип был истолкован как оправдание бессилия христиан. Я слышал проповеди, когда словами апостола Павла «когда я немощен, тогда силен» оправдывали духовное убожество, духовное бессилие христиан. Апостол Павел не оправдывает немощь, а говорит о действии мощной, побеждающей силы. Только эта сила не человеческая, а Божья.
0: Чтобы стать победителями, нам нужно воспользоваться Божьим оружием. Прежде всего, это вера. В первом послании Иоанна написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Когда мы верим Богу, тогда Он действует. Самые большие обетования останутся бездейственными, если мы не поверим в то, что они даны именно нам.
1: Время нашей передачи подходит к концу, а мы не успели сказать о многих важных вещах в отношении победной жизни. Но главное, знайте, что Господь желает, чтобы в числе победителей были мы с вами, дорогие друзья. Пусть не смущают вас трудности, невзгоды, гонения, испытания. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Мы все можем победить силою возлюбившего нас и получить благословение, которое Бог обещал победителям.

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня вечером в рубрике «Театр у микрофона» вы услышите редкую запись поэмы Леонида Алексеевича Филатова про Федота, стрельца, молодого удальца в авторском исполнении. Давным-давно, 30 лет назад, Аделаидский театр «Арт» выступил с премьерой своей постановки по мотивам этой сказочной поэмы. Сегодня мы имеем возможность насладиться талантом и высоким дарованием замечательного народного актера театра и кино Леонида Филатова.

Верьте или не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Служба у Федота — рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце как семян в огурце: один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавайи, и всем жрать подавай. Одному омаров, другому кальмаров, третьему сардин, а добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в нем огромадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, из сказки начало. Царь. К нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол, а у нас в дому закуски полгорбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь, да съест снова нам добудь глухаря, аль куропатку, аль шо кого-нибудь. Не смогешь кого винить, я должен тебе казнить. Государственное дело, ты улавливаешь нить. Федот. Нечто я да не пойму при моем-то приуму. Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране. Не добуду куропатки — беспременно быть в войне. Чтобы аглицкий посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол. Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь на медведя. А куда деваться? Надо, Федя. Или дичь рыба, или меч и дыба. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Да все зазря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи. Хоть с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видит птица, лесная голубица. Сидеть не таится, ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда, дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хаш какая да еда. А вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, не хуже их глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трожь, пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин, а во мне какое мясо? Так не мясо, смех один. Федот. То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. Голубица. Не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот. Что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему. Принес Федот горлинку к себе, значит, в горинку. Сидит, не весел, головушку повесил, и есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота, а царь шутить не любит, в раз башку отрубить. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу, лесную голубицу. Глядь, а средь горинки, за место той горлинки, стоит красная девица, стройная, как деревца. Маруся. Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник, аль наряд на мне не тот? Федот. На тебе моя душа век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я ноне чуть заря на приеме царя. Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря
Хош на дичь и не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, добуду, чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за это дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму. Маруся. Не кручинься и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Не изволь сумлеваться, чай оно не в первый раз. А царь с послом уж сидят за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеди. Какая же беседа без сытного обеда. А на столе пусто, морковь да капуста, укроп да петрушка. Вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфортой качает, дырки на скатерть изучает. Царь серчает, не замечает, как Федьку по матери величает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжьи уха, телячьи потроха и такой вот пищи, названий до тысячи, предакой снеди, как-нибудь беседи. Царь. Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою, а ли без? Посол. Yes. Царь. Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какаву? С сахарином, а ли без? Посол. Yes. Царь. Вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах, а ли без? Посол. Yes. Нянька, постеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь, ты опять свою дуду? Сдам вас трохами в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для, завлекать его не зля. Делать тонкие намеки, не всерьез, и издаля, нянька. Да за энтого посла даже я бы не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стебрить со стола. Он тебе все ест да ест, а меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол России заглонет в один присест. Царь, али рот себе зашей, али выгоню в зашей. Ты и так мне распужала всех заморских атташей. Даве был гешпанский грант. Уж и щеголь, уж и франт. В каждом ухе по бриллианту. Чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь. А от этого у гостя политическая злость. Нянька. Как же помню, ентот грант был пожрать большой талант. С головой влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у гранда не спроси, он как попка си да си, ну а сам все налегает на селедку и васи. Царь, я за линию твою на корню тебе знаю. Я с тобой не шуткую, я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон, так и тут не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька. Да уж ентот твой барон был потрескать не дурен. Сунь его в воронью стаю, отберете у ворон. С виду гордой, я да я, а прожорлив как свинья. Дай солому, съест солому, чай чужая, не своя. Царь. Ну, шпионка, дай ты срок, упеку тебе во строк. Так-то я мужик незлобный, но с вредителями строг. Вот ответь мне, слов не трать, где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, при реканиях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк. Царевна. Коли ты в России власть, дык и правь России всласть. А в мою судьбу не суйси, и в любовь мою не власть. В доме энтихатташе по 100 штук на этаже. Мне от их одеколону аж не дышится уже. Царь, коль любовь и вправду зла, так полюбишь и посла.
А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под ентет интерес сплавлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь вразрез. Царевна, сколько б ты ни супил бровь, повторяю вновь и вновь, индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело, наконец, и дошло бы до колец, кабы вдруг меня сосватал твой Федотушка, стрелец. Царь, цыц, дурлёха, замолчи. Тесто место у печи. Ну-ка, марш себе светлицу и сольфеджию учи. А проклятого стрельца, наглеца и подлеца я плетьми да батагами в раз отважу от дворца.

Был у царя генерал. Он сведения собирал. Спрячет рожу в бороду и шасть по городу. Вынюхивает собака, думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики. Где чего услышит, в книжечку запишет. А всем в аккурат к царю на доклад. Царь. Что не весел, генерал? Али корью захворал? Али брагою опился? Али в карты проиграл? Али служба не мила? Али армия мала? Али в пушке обнаружил повреждению ствола? Докладай без всяких враг, почему на сердце мрак. Я желаю знать подробно, кто, куды, чего и как. Генерал. Был я давил стрельца у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и брякнул с крыльца. Третий день, ей-ей, не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того гляди помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок. Царь. Обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка с мигом енту королю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не отирался возле нашего крыльца. Генерал. Умыкнуть ее не труд. Да народец больно крут. Как прознают, чья затея, в порошок тебе сотрут. Дерзкий нонче стал народ. Не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь. Ты у нас такой дурак по субботам, али как? Нечто я должен министру объяснять любой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну а я уж тут как тут, награжу тебе за труд. Кузнецам дано задание, орден к завтра ему скуют. Цельный день генерал ум в кулак собирал. Все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил на досуге о старой подруге, бабе-яге, костяной ноге. Схожу-ка к ней, она поумней. А та, средь дубравы, собирает травы, варит всяческие отравы. Как увидела генерала, все гербарии растеряла. Соскучилась в глуши без родственной души. Яга. Ты чего-то сам не свой, не румяной, не живой. Али швед под Петербургом, али турок под Москвой. Съешь осиновой коры и взбодрись до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От его из генералов ни один не помирал. Генерал. Полно, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец. Шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить, так молва начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? Яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Колен так ретив и скор, что с царем вступает в спор. Пусть он завтра ему добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика вина. Генерал. Ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хошвынай тебя из ступы да министром во дворец, но ни с немцем не лады, далеко ли до беды. А с тобой я готовый хош разведку, хош куды. За добро плачу добром. Хошь куницей, хошь бобром. А не хошь могу монетой, златом али серебром. Яга. Полно, голубь, не греши. Убери свои гроши. Я ведь тен-то не для денег. Я ведь тен-то для души. Будет новая беда. Прямиком спеши сюда. Чай и мы в лесу не звери. Чай поможем завсегда. Зовет царь стрельца удалого молодца.
Еще не дал задания, а уж сердит заранее. Руками сучить, ногами стучить, очами вращает, в общем, стращает. Уж так ему охота извести Федота, что аж прямо в костях ломота. Царь. Раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственные дела. Расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебе с рассветом прямо в лапы палачу. Пришел Федот домой, от горя немой. Сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Мани есть кличить, а он шею бычить, ничего не хочет, супится да хнычить. Маруся, ты чего сердит, как еж? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела? Али студень нехорош? Федот, да какая там еда? Царь лютует, прям беда. Нет на энтого злодея ни управа, ни суда. Раздобудь, кричит, ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию, в 100 лесов и в 100 озер. Маруся, не кручинься и не хнычь, пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Ефрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы, не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. На утро Федот у царских ворот пришел на прием и ковер прием. Стоит, улыбается, стража не пугается. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точить, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Федот, ты вчера спросил ковер? Ну так я его припер. Все согласно договору, и рисунок, и колер. Вся Россиюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена. Царь, ай да ухарь, ай да хват. На скольких же ты женат? Али ты сосватал сразу цельный ткацкий комбинат? У тебе, Федот, жена, хошум надо все же одна, а соткать такое за ночь их дивизии нужна. Федот, аль ковер не тешит взор, аль не тот в ковре узор? Ну так я его в подмышку, да и кончен разговор. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущаю он из России, уплывает в Амстердам. Царь, мне багреть тебе плетьми, четырьмя или пятьми, чтобы ты не изгалялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон, чту порядок и закон, вот тебе пятак на водку и пошел отсюда вон. Зовет царь генерала, штырь ему взобрала. У царя рожа на свеклу похожа, а когда он красный, он на руку опасный. Бьет, зараза, не больше раза, но попадает не мимо глаза. И энто генерал на себе проверял. Сначала сказки ходить в повязке. Царь. Ну, браток, каков итог? Обмешулился чуток. Только сей чуток потянет лет примерно на пяток. Ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. Вот у Мишки и поправишь на казенных-то харчах. Генерал. Упеки меня во строк, на какой угодно срок. Все одно сия наука не пойдет мне дурню впрок. Мне бы саблю да коня, да на линию огня. А дворцовые интрижки, ента все не про меня. Царь, ты мне, ваша благородь, брось горячку-то пороть. Ты придумай, как без сабли нам Федота обороть. Ну а будешь дураком, не ищи вины ни в ком. Я тебе начищу рыло лично ентим кулаком. Зря генерал руки потирал. Не вышло с налета погубить Федота. Опять у бедняги башка в напряге, а в башке слышка, ну хоть бы мы слишком. Думал, думал, ничего не надумал. Как ни крутись, без Еги не обойтись. Поперся опять в Дубраву искать на Федьку управу. Яга. Ты чего опять смурной? Что причиной, кто виной? Аль гешпанец гоношится, аль француз пошел войной? Вот из плесени кисель, чай не пробовал досель,
так и спей, и в раз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь. Будешь к завтраму здоровой, если только не помрешь. Генерал, я опять насчет стрельца. Нет беде моей конца. Оттого я и хвораю, оттого и спал с лица. Да чего ж, подлец хитер, всем вокруг нас и утер. Сколь ты тут не колдовала, а добыл он тот ковер. Хаш на вид он и простак, а башкой варить мастак. Так что впредь колдуй серьезней, с чувством так твою растак. Яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет, туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Так, ага. Вот что вызнал Яга. Пусть он сыщет вам оленя, чтобы золото рога. Обыщи весь белый свет, таковых в природе нет. Энто я тебе, голуба, говорю, как краевед. Зовет царь стрельца, удалого молодца. Не успел наш Федот утереть с рожи пот, а у царя злодея новая затея. Царь бурлит от затеи, а Федька потей. В общем, жизнь у Федьки хуже горькой редьки. Царь. Ну-ка, сбрось хандру и лень, и в дорогу сей же день. Государственные дела, позарез нужен олень. Коли ты царю слуга, путь за горы, за луга, и сыщи мне там оленя, чтобы золото рога. Не гунди и не перечь, а поди и обеспечь. А не то в момент узнаешь, как башка слетает с плеч. Пришел Федот домой, сопли бахромой, сел перед лучиной в обнимку с кручиной. Жена красавица на шею бросается, а он к жене не прикасается. Сидеть, плачеть, горюеть, значит. Маруся, ты чего глядишь сычом? Аль кручинишься об чем? Аль в солянке мало соли? Аль бифштекс недоперчен? Федот, да какой уж там обед? Царь замучил, спасу нет. Поутру опять придется перед ним держать ответ. И энто царь лютей врага снова шлет меня в бега. Отыщи кричить оленя, чтобы золото рога. Маруся. Не кручинься и не хнычь. Есть печали и опричь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляется два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Не изволь сумлеваться, чай оно не в первый раз. Чуть свет Федот у царевых ворот. Пришел на прием и олень прием. У царя от гнева закололо слева. Раздавил бы гниду, но не кажет виду. Сидеть, зевает, злобу скрывает. Федот. Чай заждался? Добрый день. Глянь в окно, когда не лень. Ты заказывал оленя? Ну так вот тебе, олень. И заметь, рога наем, так и пыхают огнем. От него без всякой лампы по ночам светло, как днем. Царь. Тех оленей ты не ври. Нет ни в Туле, ни в Твери. Шо в Твери? В самом Багдаде их от силы штуки три. А теперь прикинь, солдат, где Москва, а где Багдад? А ли ты смотался за ночь до Багдаду и назад? Федот. Ну даешь, ядрена уж. И олень тебе не гош. А вчера смытарил душу, вынь оленя да положь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там нынче у власти, то-то парень будет рад. Царь, ты мне, Федька, ента брось, аль с башкою будешь врозь. Я твои намеки вижу исключительно наскрозь. Ну да ладно, запрестишь, разве черта не простишь. Вот тебе пятак на водку и катись, куда хотишь.

0: передаче прозвучала музыка из сюиты Игоря Стравинского «Жар птица», а также поэма Леонида Филатова про Федота Стрельца в авторском исполнении. На этом наша передача завершена. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
2: Station sponsor.
3: Guys, why are you crying?
4: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Page is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
3: You're coming back, aren't you?
4: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
3: So it's set. You're back on the 9th of September.
5: Pensavo Peggio!
3: Don't listen to them.